В эфире Международного радио Азербайджана «Новости культуры» в студии Севда Исмаилгазы. Здравствуйте. В начале краткий анонс. Почти на память народного писателя Азербайджана Эльчина Эфендиева. Художественный фильм «Тагиев». Завершился Габалинский музыкальный фестиваль. Сейчас более подробно. Руководство Министерства культуры, исполнительной власти города Баку и аппарата омбудсмана, представители дипломатического корпуса, депутаты Мили Менджлиса, деятели искусств, а также члены семьи народного писателя Азербайджана, государственного и политического деятеля Эльчина Эфендиева 3 августа посетили могилу мастера слова на аллее почетного захоронения по случаю годовщины его кончины. Выступивший на мероприятии заместитель министра культуры Мурат Гусейнов, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, председатель комитета Мили Меджлиса по культуре Полат Бюльбюлёглу, заслуженный артист Фирдоуси Атакишиев рассказали об исключительных заслугах Эльчина Эфендиева в развитии азербайджанской литературы, его вкладе в обогащение национальной культуры. Было отмечено, что в качестве государственного и общественного деятеля он также внес значительный вклад в формирование культурной политики страны и развитие литературной среды. Многогранная деятельность и богатое наследие Эльчина Эфендиева занимают особое место в истории азербайджанской культуры. Общественное объединение «Сеть журналистов Азербайджана» в рамках года градостроительства и архитектуры ведет съемки документального фильма о масштабных восстановительных строительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре. Цель фильма – показать освобожденные территории как символ возрождения Азербайджана и представить опыт восстановления постконфликтных территорий. В картине в соответствии с первой государственной программой «Великого возвращения» через истории жителей рассказывается о восстановительных населенных пунктах, возвращении людей в родные дома и продолжающихся строительных работах. Съемки уже прошли в Агдаме, Шуше, Ханкенде, Ходжалы, Физули, Джебраиле, Зангелане и Лачине. В фильме также покажут новые

населенные пункты, построенные в современном архитектурном стиле, и расскажут о развитии зон зеленой энергии и применении инновационных решений в сфере градостроительства. Фильм создается в рамках проекта «Реконструкция и города будущего в Карабахе и Восточном Зангезуре», реализуемого при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана. В Баку состоялась презентация первой книги поэтессы Лалы Исмаил «Белые журавли» и памятное мероприятие, посвященное дню рождения ее брата, пропавшего без вести в годы Первой Карабахской войны, шахида Исмаила Исмаилова. Мероприятие было организовано общественным объединением «Поэтическое собрание Мирвари Дильбази». «Белые журавли» — не просто поэтический сборник, а дань памяти героям, отдавшим свои жизни во имя Родины. Она поздравила автора с выходом первой книги и пожелала ей новых творческих успехов. По инициативе общественного объединения «Фотоклуб Гиловар» подготовлена специальная почтовая марка по случаю 165-летия азербайджанской фотографии. В оформлении марки, подготовленной обществом с ограниченной ответственностью «Азерпочт», одной из компаний «Аскон Холдинг», использованы первые известные фотографии, снятые в нашей стране. Марка отпечатана почтой Бельгии в виде блока тиражом 4000 экземпляров и призвана послужить увековечению посредством филателии и исторических кадров, отражающих истоки азербайджанской фотографии. В Союзе кинематографистов Азербайджана состоялся показ документального фильма «Бессмертный герой», посвященного памяти шахида-разведчика, кавалера ордена «Азербайджанское знамя» Адиля Рустамова. В документальном фильме на основе воспоминаний членов семьи и боевых товарищей освещены жизнь, славный боевой путь и героические подвиги шахида Адиля Рустамова. Кинолента снята в городах Баку и Зангилан и произведена в киноцентре «Нова Гончан».

Созданный Бакинским медиа-центром художественный фильм «Тагиев» на сегодняшний день посмотрели более 200 тысяч зрителей в кинотеатрах Азербайджана. Все четыре части киноэпопеи «Тагиев. Нефть» и «Тагиев. Царь», «Тагиев. Сона» и «Тагиев. Школа» завоевали широкое признание зрителей и стали одними из самых востребованных отечественных кинопроектов в ведущих кинотеатрах страны. Фильм также получил широкое международное признание. В разные годы состоялись его многочисленные премьеры и специальные показы как в Азербайджане, так и за рубежом. Документальный фильм «Память поколений» производства компании «Кинобиз Фильм» добился очередного международного успеха. Режиссер ленты Бабек Абазаде стал победителем номинации «Лучший режиссер короткометражного документального фильма» на кинофестивале «Брачано», проходившей в Италии. Основную сюжетную линию картины «Память поколений», повествующая о геноциде, учиненной против азербайджанцев в Исмаилинском районе в 1918 году, составляют разрушение. Размышления Гази Отечественной войны 2020 года. Он отправляется в путь, чтобы найти могилу шахида, указанную его дедушкой во сне. И во время этого путешествия исследует прошлое своей семьи. В фильме также использованы архивные материалы и исторические кадры. В соответствии с концепцией культуры Азербайджанской республики «Культура Азербайджана 2402» при организации Министерства культуры Азербайджана крупнейшая книжная выставка «Фестиваль региона», 12-я Бакинская международная книжная выставка в этом году вновь встретит любителей книг с 21 по 27 октября в Бакинском экспоцентре. Говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры. Традиционно выставка ежегодно объединяет большое количество местных и международных издательств и полиграфических предприятий, книжных магазинов и творческих организаций, связанных с отраслью, предлагая насыщенную программу и широкие возможности для сотрудничества. В Баку в годовщину со дня смерти народного артиста Арифа Бабаева почтили память выдающегося Ханьяндэ профессора, кавалера орденов Шохрят, Шаряф и Истиглал. В церемонии приняли участие члены семьи Арифа Бабаева, официальные лица, деятели культуры и искусства, коллеги и ученики мастера. Они посетили его могилу в первой аллее почетного захоронения и возложили цветы. Об этом сообщает Международный центр Мугама. В своем выступлении заместитель министра культуры Мурат Гусейнов отметил выдающийся вклад Арифа Бабаева в развитии азербайджанского искусства Мугама. Он подчеркнул, что уникальное наследие Ханьяндэ, его высочайшее исполнительское мастерство и многолетняя педагогическая деятельность стали неотъемлемой частью золотого фонда музыкального искусства страны.

24 часа с вами. Международное радио 85. В ближайшее время общественности будет представлен художественный фильм «44», посвященный героизму азербайджанского народа в Отечественной войне. Картина призвана способствовать патриотическому воспитанию молодого поколения и сохранению исторической памяти. Лента представляет собой героико-романтическую драму событий, которые показаны глазами курсанта. «44» не просто кинокартина о войне, это история азербайджанского народа, чьи сердца наполнены любовью к родине, который никогда не терял надежды и до конца самоотверженно боролся за освобождение своих земель. Короткометражный документальный фильм, созданный общественным объединением «Фотоклуб Гиловар», добился международного признания. Фильм «Шаг. Степ», посвященный жертве разрыва мины, вошел в официальную программу показа в категории документального кино Международного кинофестиваля, который пройдет в Индии. Основная цель фильма – продемонстрировать международной аудитории тяжелые последствия минного террора, донести до мира голоса его жертв и привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме. Режиссер фильма Эльнур Аббасов, продюсер Рашат Мехтиев. В рамках проходящих в нашей стране в четвертый раз дней Вьетнама на площади перед Гоша-Галагапсы состоялась концертная программа с участием мастеров искусств Вьетнама. Перед началом концерта были продемонстрированы вьетнамские национальные сувениры, изделия ручной работы и блюда национальной кухни. Заслуженная артистка Диляра Алиева в своем выступлении сказала, что культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом в последние годы еще больше укрепились. Она подчеркнула, что дни Вьетнама имеют большое значение с точки зрения взаимного представления богатого культурного наследия двух народов.

Толерантный Азербайджан. Международное радио 85. В рамках проекта «История искусства для детей» воспитанники детского дома номер один посетили Азербайджанский национальный музей искусств и приняли участие в программе, посвященной азербайджанскому искусству. Участники совершили увлекательное путешествие сквозь века, ознакомившись с эволюцией азербайджанского искусства древнейших времен до современности. Они открыли для себя многообразие богатейшего национального наследия от первобытных наскальных рисунков Гобустана.

до уникального декоративно-прикладного искусства, монументальной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, а также неповторимой музыки и литературы, отражающих души и историю народа. Легендарный актер Джеки Чан находится в Баку, где начинаются съемки отдельных сцен международного приключенческого фильма «Доспехи Бога 4. Ультиматум». Всемирно известный актер проведет в столице Азербайджана около 10 дней. Основной съемочной площадкой фильма является Казахстан. Съемки картин уже прошли в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алматы. Азербайджан был выбран второй страной для съемок по предложению казахстанской стороны. Продюсером проекта является основатель компании Рустем Умаров, режиссером казахстанский постановщик и каскадер Роберт Кун, кандидатуру которого лично одобрил Джеки Чан. Содействие съемок в Баку оказывает посольство Казахстана в Азербайджане. Для съемок в Баку выбраны один из самых узнаваемых достопримечательностей города. В кадре появится Ичари Шехер, Нагорный парк, Бакинский фуникулер, Зеленый театр и площадь фонтанов. «Доспехи Бога 4. Ультиматум» станет продолжением знаменитой франшизы, в которой Джеки Чан спустя 13 лет вновь исполнит роль легендарного искателя приключений по прозвищу «Азиатский Астреб». Премьера фильма запланирована на 2027 год. Завершился 15-й Габалинский международный музыкальный фестиваль, инициатором и организатором которого выступил фонд Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры, Бакинской музыкальной академии имени Узейра Гаджибейли и компании «Гелан». В нынешнем фестивале наряду с Азербайджаном приняли участие музыканты и танцоры из Германии, Австрии, Казахстана, Нидерландов, Узбекистана, России и Вьетнама. В ходе фестиваля город Габала в соответствии с целями проекта превратился в масштабную платформу межкультурного диалога. В этот древний край Азербайджана съехались ярчайшие представители различных стран и культур. На заключительном концерте выступили народные артисты Азер Зейналов, тенор, Самир Джафаров, тенор, заслуженная артистка Эльнара Мамедова, сопрано, а также Лала Мюршидлю, сопрано. Исполнительный сопровождал Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узейра Гаджибейли под руководством заслуженного артиста Фуада Ибрагимова.

Азербайджан – мой край родной, Шуша. Шуша – это культурная столица и духовное сердце Азербайджана, расположенное в живописном Карабахском регионе на высоте около 1300-1400 метров. Город славится величественной природой, древней крепостью, а также тем, что является родиной выдающихся поэтов, музыкантов и хананде. Город часто называют консерваторией Кавказа за огромный вклад в развитие азербайджанской классической музыки и искусства мугама. Здесь родились композитор Узейр Гаджибеков, поэт и хананде Хан Шушинский, поэтесса Хуршид Бану Натаван и певец Бюльбюль. Горные ландшафты Карабаха, старинные мечети, жилые кварталы и архитектурные памятники делают Шушу уникальным историческим местом. После освобождения в ноябре 2020 года в городе активно ведутся масштабные работы по восстановлению культурного наследия, инфраструктуры и возвращению жизни на родную землю. Вы слушали новости культуры на канале Международного радио Азербайджана. До свидания, всего вам доброго.

0: Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев поблагодарил президента Ирана за добрые слова об Азербайджане. Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Литвы и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Год спустя, на какой новый геополитический этап Вашингтонские договоренности вывели Азербайджан? Аналитический материал. А теперь подробнее. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев поблагодарил президента Исламской республики Иран Масуда Пезешкиана за добрые искренние слова об Азербайджане. Публикация об этом размещена на странице президента Азербайджана в X. В публикации говорится: «Господин президент Масуд Пезешкиан, благодарю вас за добрые искренние слова об Азербайджане. Народы Азербайджана и Ирана всегда были рядом друг с другом в трудные и тяжелые времена. На фоне последних событий, произошедших в нашем регионе, вновь проявилось, что Азербайджан находится рядом с братским иранским народом». Десятого августа премьер-министр Литовской республики Миндаугас Синкевичус позвонил президенту Азербайджанской республики Ильхаму Алиеву. В ходе телефонного разговора с удовлетворением была отмечена позитивная динамика, наблюдаемая в последнее время в развитии связи между Азербайджаном и Литвой. В этой связи был упомянут визит бывшего премьер-министра Литовской республики Инги Ругинена в нашу страну в апреле текущего года и проведенное ею обсуждение с президентом Ильхамом Алиевым. Глава нашего государства поздравил Миндаугаса Синкевичуса с избранием на должность премьер-министра. Выразив признательность за поздравление, Миндаугас Синкевичус сказал, что на посту премьер-министра будет постоянно уделять внимание развитию двусторонних связей. В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Литвой в энергетической сфере. Премьер-министр Литвы передал президенту Ильхаму Алиеву поздравления по случаю годовщины Вашингтонского саммита мира и достигнутых на нем договоренностей. Во время телефонного разговора были обсуждены отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом. Президент Азербайджана и премьер-министр Литвы также обменялись мнениями о текущей ситуации на международной арене. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Сингапура Тарвана Шанмугаратнама с национальным праздником. «От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю вам и в вашем лице, всему вашему народу, искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Сингапур. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, вашему народу постоянного благополучия и процветания», говорится в поздравительном послании главы государства.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Дипломатия, проявленная президентом Ильхамом Алиевым 8 августа 2025 года в Вашингтоне, не только предоставила Азербайджану возможность диктовать условия регионального мира, но и превратила страну в центральный узел глобальной торговой карты. Предложенный США проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания ТРИП», обеспечивая полное международное признание продвигаемого официальным Баку Зангезурского коридора, принесет Азербайджану в последующие годы не только значительные экономические дивиденды, но и прочные политические гарантии. Прошедший период запомнился достижением ряда важных договоренностей и реализацией практических шагов, коренным образом изменивших геополитическую и экономическую архитектуру региона. Процессы, запущенные 8 августа 2025 года на встрече в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, также создали основу для следующего серьезного этапа – повышения двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства. 10 февраля текущего года президент Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс подписали в Баку хартию о стратегическом партнерстве между правительством Азербайджанской республики и правительством Соединенных Штатов Америки. Хартия предусматривает системное углубление отношений в дипломатической, экономической, энергетической, технологической сферах, а также в направлениях региональной связанности и безопасности. Если до 8 августа 2025 года в основе азербайджано-американских отношений лежали энергетика, безопасность и дипломатия, то в новой хартии в качестве отдельных приоритетов были определены искусственный интеллект, цифровая инфраструктура и технологическое сотрудничество. Это привело к позитивным результатам с точки зрения перехода отношений к более устойчивой модели, и вскоре проявились практические признаки этого. К примеру, в феврале 2026 года Ильхам Алиев встретился с руководителем американской компании Oracle. На встрече обсуждались вопросы долгосрочного технологического сотрудничества для государственного и частного секторов Азербайджана, а также деятельность Академии Oracle в университетах. При остановлении президентом США действий

0: 907 поправки к акту о поддержке свободы – это важный шаг, демонстрирующий, что США рассматривают Азербайджан не только в контексте армяно-азербайджанского конфликта, но и как отдельного стратегического партнера. Это особенно значимо на фоне принятия двумя странами документа о стратегическом партнерстве в 2026 году. Другим экономическим достижением стало создание между двумя странами стратегической рабочей группы. Это означает совместное обеспечение координации крупных проектов, охватывающих сферы инвестиций, энергетики, цифровой инфраструктуры и искусственного интеллекта Азербайджана и США. Наиболее резонансным экономико-логистическим результатом прошлогоднего визита в региональном и глобальном масштабе является соглашение по маршруту ТРИП Зангезурскому коридору. Проект ТРИП предусматривает строительство и запуск 42-километрового участка Зангезурского коридора, проходящего по территории Армении под международной гарантией. Проект обеспечивает полностью безопасный, беспрепятственный мультимодальный транзит грузов и пассажиров между основной частью Азербайджана и Нахчеванской автономной республикой. Проект ТРИП, о котором впервые было заявлено на Вашингтонском саммите, является важным результатом не только с точки зрения сообщений между основной частью Азербайджана и Нахчеваном, но и в контексте более широкого регионального и транзитного значения. Азербайджан представляет это как новый сегмент среднего коридора. Потенциал проекта не ограничивается лишь автомобильным и железнодорожным сообщением. Также в качестве перспективных расцениваются энергетические, электрические, волоконно-оптические линии связи. Таким образом, географическое положение Азербайджана обретает для США еще большую стратегическую ценность. Это повышает значение Азербайджана не только как энергетической страны, но и как страны, обеспечивающей транзит и связность.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил журналистам, что во время последней войны Иран получал помощь и поддержку через Азербайджан. Он отметил, что во время войны российская помощь Ирану доставлялась через Азербайджан. По его словам, Азербайджан также направлял собственную помощь и оказывал поддержку этому процессу. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Эквадор с Национальным днем. Об этом говорится в публикации на странице министерства в социальной сети X. В связи с Национальным днем Республики Эквадор направляем искренние поздравления народу и правительству Эквадора. С Национальным днем Эквадор, говорится в публикации. Министерство иностранных дел Азербайджана также поздравило Сингапур по случаю национального праздника. Искренние поздравления народу и правительству Республики Сингапур по случаю национального праздника. С национальным праздником, Сингапур, говорится в публикации в аккаунте ведомства в социальной сети X. Посол Азербайджана в Японии Фарид Талыбов встретился с губернатором префектуры Нагасаки Кеном Хиратой. Об этом азербайджанский дипломат написал на своей странице в социальной сети X. 81-ю годовщину атомной бомбардировки Японии на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки почтили память погибших. Искренне желаю здоровья людям, которые до сих пор страдают от последствий этой трагедии, написал посол. Напомним, что 9 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на японский город Нагасаки. Азербайджан и Китай обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики. В ходе встречи с чрезвычайным уполномоченным послом Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй стороны обсудили сотрудничество между двумя странами в энергетической сфере. Также состоялся обмен мнениями относительно участия китайских компаний в местных и международных инициативах Азербайджана, в том числе в проектах, связанных с зеленой энергетикой. Азербайджан и Индонезия обсудили взаимные инвестиционные возможности, направление сотрудничества и проведение экономического форума. Обсуждения состоялись в ходе встречи исполнительного директора «Аспрому» Юсефа Абдуллаева и послом Индонезии в Азербайджане Берлианом Хельми. Абдуллаев рассказал о деятельности агентства, мерах поддержки предпринимателей и механизмах содействия экспорту и инвестициям. Хельми выразил заинтересованность в укреплении экономических, торговых и инвестиционных связей между странами. Стороны также обсудили возможности партнерства в сферах строительства, сельского хозяйства, туризма, фармацевтики, пищевой промышленности и производства напитков. Германия продолжит поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Германии в социальной сети X, посвященной годовщине саммита между Азербайджаном и Арменией, состоявшегося в прошлом году в Вашингтоне при поддержке США. «Сегодня мы отмечаем годовщину саммита между Арменией и Азербайджаном, который в прошлом году состоялся в Вашингтоне при поддержке США. Это событие создало исторический импульс в отношениях между двумя странами. Мы призываем обе стороны продолжать двигаться по этому пути. Мир и стабильность на Южном Кавказе отвечают нашим общим интересам. Вместе с нашими партнерами по Евросоюзу и США Германия продолжит поддерживать этот процесс на всем его пути», говорится в публикации.

Толерантный Азербайджан. Международное радио 85. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.